0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Размечешь завесы, глядишь обещанный град, светло сыпали, тень ожили от тебя. Пишу их ты